0: Radio Universidad 107.5 en Hermosillo.
1: Электромузыкальный инструмент термин «Вокс» — это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.